0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Беларуси и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готово больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы «Канжаковский камень». В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77,23, евро – 88,03.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 30 градусов.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джим.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса, на календаре сегодня 6 июля, лет в разгаре, с вами самые летние ведущие Павел Павлович, Ярик, и, как ни странно, сегодня с нами Яна Ефимова, доброе утро! О, Ян, так приятно тебя видеть. Дело в том, что вы не пугайтесь, у нас все хорошо, просто Маргарита решила отдохнуть, а Яна решила, что я смогу и днем, и утром, и вечером работать с вами.
1: Я все выдержу, потому что работать в удовольствие, ребят.
0: Как приятно тебя видеть. Такая похорошевшая, загоревшая, отдохнувшая, улыбающаяся. Ты где-то загораешь?
1: А я к маме ездила домой, там подзагорала, да.
0: Ничего себе, там тепло, хорошо?
1: Ну там тогда, когда я была дома, конечно, было тепло, было солнышко на пруду, на озере отдыхать.
0: С мамой всегда хорошо. Мне кажется, даже не важно, какая погода.
2: И дома всегда тепло, да.
0: О, это классно. Ну что, здорово. Погода наконец-то вроде бы пришла в нормальное летнее состояние. Как мне кажется, вернулась к солнышку.
1: Сегодня обещают 30-градусную жару, поэтому я сегодня в шортах. И многих тоже видела уже с утра в шортиках.
0: А у нас вся команда в шортах. Ярик, ты в шортах?
2: Я без.
0: Опа! Настолько ты сегодня готов к лету? Не, мы с Яной сегодня как-то не сговорились, пришли в шортиках.
1: У тебя еще рубашка такая красивая, вся в цветочках, такая гавайская.
0: Лето, да. Да, я у нас такая вся беленькая-беленькая.
1: Я люблю белый
0: цвет. И коричневый цвет, а подчеркиваю, знаешь, что это загар твой.
1: Контраст.
0: Да. Так, ну что, давайте будем начинать в хорошем настроении. Много всего интересного ждет нас впереди. Призы, подарки, общение, а главное, отличная музыка. Расскажу, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20, конечно, поздравим именинников. В 7.30 уже яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. Ну и в 7.50 пригласим вас в нашу любимую игру «Три в ряд». И все это на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднение на Амундсена, от Бардина до Объездной и на 2 Новосибирской, от Умельцев до улицы Палисадная.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города сейчас +23 градуса. Итак, 6 июля, время поздравлять именинников на Jam.fm. Кто из звезд сегодня родился, расскажет нам Яна Ефимова.
3: Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная французская актриса Ева Грин.
2: Ой, классная.
3: 100% вы ее все знаете.
2: Конечно.
3: Напомню, что она снималась в таких фильмах, как «Казино Рояль» и «Мечтатели». В детстве Ева была очень тихой, застенчивой девочкой. Она вообще не любила большие компании, старалась как можно меньше привлекать внимание. Даже на семейных видео, когда ей было там 3 годика, например, на нее направляли камеру, она вечно отводила взгляд. Казалось бы, а сейчас знаменитая актриса. Кстати, ее имя, как бы, она настоящая, потому что многие принимают ее фамилию за псевдоним, потому что Грин звучит, ну, по-английски как зеленый. Но это настоящее имя. Из интересного, из необычного, я бы сказала, Ева коллекционирует насекомых. Всяких бабочек, например. Еще она обожает собак, и также актриса практикует йогу и считает, что именно йога помогла ей преодолеть стеснительность.
2: Ну и выглядит она прекрасно, наверное, тоже отчасти от йоги.
3: Ну такая типичная французская красота, я бы сказала.
2: Да, большие глаза, очень. Вот яркие красные губы.
3: Еще сегодня свой день рождения отмечает наша российская красавица Евгения Лоза, российская актриса. Она снимается обычно в сериалах про любовь, про отношения. И Евгения в детстве просила отца своего научить всегда ее водить машину. Лет, наверное, с 5 она уже об этом мечтала. И к 12 годам она уже уверена управляла автомобилем, и сейчас она очень любит дальние поездки. Как только у нее выдается какой-то выходной денечек, она садится за руль и, например, недавно преодолела 1500 километров из Москвы в Сочи.
2: Молодец, какая
3: такая
2: прям, классно,
3: да, водитель. У актрисы также врожденная гибкость, она очень легко садится на шпагат и стоит на голове.
2: Интересно.
3: Тоже необычно.
2: Выглядит тоже великолепно. Она такая подтянутая, красивая, тоже большие глаза.
3: У нее с фамилией тоже интересный факт. Она же Лоза. И очень часто ее воспринимают как родственницу Юрия
4: вот
3: Лоза.
4: Вот, хотел спросить.
3: Да. И она каждый раз: о, надоели вы мне уже. Я Евгения Лоза. Я с ним ничего общего не имею.
2: Я сама по себе, он сам по себе.
3: Сама по себе, да.
2: Ну что, пожелаем новых ролей, наверное, интересных автопутешествий, раз ей так это нравится. Ну давайте поздравим всех, кто в Екатеринбурге сегодня именинник. Вас с утра пораньше на Jam.fm, конечно. Конечно же, хочется поздравить, сказать: отличная погода вам уже в подарок. Сегодня пускай будет отличное настроение, много знаков внимания с вас, вкусняшки для коллег не забываем. Ну что, мы движемся дальше. Яркие заголовки в утренней гимнастике прямо по пути.

0: ближе, ближе. Так близко.
1: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Далее на Джем FM яркие заголовки. Яна, о чем ты нам расскажешь?
2: В Китае придумали необычный утренний ритуал.
1: Ух ты.
3: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы Джем FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем FM.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 23 градуса. Прямо сейчас на Джем FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточная 38.
2: В Китае придумали необычный утренний ритуал.
1: Давай, рассказывай.
2: Вот мы же с вами, как обычно, просыпаемся. Для кого-то утренний, да, ритуал — это зарядку, например, с утра сделать, кофе выпить, пробежку. А вот в Китае, как только сотрудники приходят на работу, они все массово танцуют.
1: Просто танцуют?
2: Это да, это офисные сотрудники, они приходят, они такие в костюмчиках, в смокингах, ну, в своих пиджачках, и они включают определенную песню и танцуют. И танец получил название «Танец погони за деньгами». В чем заключается суть? Это же не просто танец какой-то, это утренний ритуал. То есть они танцуют, и движения все должны быть, как будто они подпрыгивают и ловят своими руками деньги, ну, воображаемые, которые на них сыпятся с небес.
1: Ничего себе.
2: Да, это очень здорово, и они говорят, что это, ну, подсознание, оно работает, и продажи потом действительно увеличиваются. И я видела это видео, это очень забавно, когда 10 китайцев танцуют этот танец, прыгают, все веселятся, ну, говорят, что работает, может быть, нам с вами тоже нужно такой... утренний ритуал придумать.
9: Давайте попробуем.
1: Давайте попробуем. В общем, сейчас мы найдем этот видосик, посмотрим движение. Надо прыгать вверх, ловить денежки, да, насколько я понимаю?
2: Ну, как будто бы на тебя такие купюры сыпятся с небес.
9: А вдруг?
1: А почему бы и нет? По крайней мере, лучше попробовать, а вдруг заработает, а вдруг получится. Вот так, если не знаешь, как поправить дела в своей фирме, вдруг ты сейчас руководитель. Отличный лайфхак тебе. Только что танцуй, лови деньги с утра пораньше. Это яркие заголовки на Джем FM.

0: Ну что, поводим? В июле автомобили «Амода» от 2 249 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на «Амода X5». Акция до конца июля 2026 года. Подробности в «Уникум». «Уникум».
1: Прогноз погоды на «Джем-ФМ».
2: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Ника Моторс» в Субару-центре, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде сейчас плюс 20, в Реже плюс 18, в Краснотуринске плюс 19 градусов.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: 7:41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Прямо сейчас гороскоп в утренней джимнастике. Итак, 6 июля, понедельник.
1: Овен, не тащи все на себе, делегируй.
2: Телец, держи дистанцию в общении, это сейчас безопаснее откровенности.
1: Близнецы, сделай подарок дорогому тебе человеку.
0: Рак, сегодня лучше принимать решения самостоятельно.
1: Лев, выключи спешку, прогулка и сон в этот понедельник важнее любых дел.
2: Дева, опирайся на данные расчеты, интуиция сегодня может подвести.
1: Весы, сделай перестановку в доме или приготовь новое блюдо.
0: Скорпион, вернись к незавершенному проекту и закончи его.
1: Стрелец, будь щедрым в меру, береги свои ресурсы.
2: Козерог, не дави на близких, чрезмерная настойчивость может испортить отношения.
1: Водолей, не стоит менять планы радикально, достаточно небольших корректировок.
0: Рыбы, отложи романтику, сейчас на первом месте дисциплина и быт.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: рекламной службы Jam.fm.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam.fm. Где пробки?
2: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: 2 балла на дорогах Екатеринбурга. Дороги почти свободные. Стоят улицы. Красноресье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Также 2-я Новосибирская от Умельцев до Палисадной. И трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до улицы Норильская.
1: Реклама.
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 7:51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Далее в утренней джимнастике призы и подарки в нашей игре «Три в ряд». Разыграем сегодня сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццемия». Хочется скушать пиццу.
1: Аппетитный подарок. Отправляй смайлики в наш Макс. Напомню, координаты +7 932 020 102.5. И только обязательно откройся в номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. И кто знает, возможно, именно ты заберешь сегодняшний очень аппетитный и вкусный приз.
0: В нашей игре «Три в ряд», которая уже совсем скоро на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Беларуси и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готово больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77.23, евро – 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Сейчас за окном плюс 25 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем поднимется до плюс 31 градуса.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Джем FM.
10: В темном коридоре вещи. Тонет такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов, начинается игра «Три в ряд». Прямо сейчас на Jam.fm разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». И, возможно, эта пицца достанется Галине, которая сегодня посчастливилась оказаться с утра пораньше у нас в гостях на Jam.fm. Галина из Екатеринбурга, работает научным сотрудником в Институте Российской Академии Наук, и сейчас она собирается на работу. Галь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну как настроение в понедельник-то, а, у научного сотрудника?
1: Настроение всегда хорошее.
0: Отлично. Мне просто нравится, когда люди с позитивом идут на работу. Вот ты любишь свою работу?
1: Да, приходится.
2: А у меня вопрос к Гале, как девочка-девочка.
0: Так,
2: хочу
0: давай.
2: Спросить, Галя, вот во сколько ты встаешь утром, чтобы собраться на работу, там, не знаю, накраситься, сходить в душ? Сколько тебе нужно на это времени?
1: Я где-то в 7 утра встаю, то есть часик мне нужен.
2: И на работу к 9 тебе?
1: Около того.
2: Часик-то мало.
0: А подожди, а в этот часик ходит завтрак или без завтрака?
1: А всегда по-разному. Когда хочется, тогда ем.
0: Сегодня хочется тебе или нет?
1: Сегодня хочется, да.
2: Ну вот, пиццами можно выиграть как раз-таки.
0: Это правда. Ну что, по-моему, замечательный приз как раз для тебя. Для тебя, для твоих друзей, для твоих коллег. Но тут не все так просто. Давай послушай внимательно правила игры от Яны Ефимовой и, конечно, пожелаем тебе удачи.
2: Галя, сейчас для тебя прозвучат три зажигательных музыкальных кусочка, и твоя задача — отгадать всех трех исполнителей. Если отгадаешь, вообще умница, пицца твоя. А если нет, то мы выберем того, кто первым напишет правильный ответ в нашем мессенджер Макс. Напомню, что это номер +7 932 020 102.5. Но я очень надеюсь, я верю, правда, что получится у тебя сегодня все отгадать.
0: Мы все, Галина, верим и поддерживаем тебя. Готова?
1: Да, готова.
0: Тогда тебе удачи, поехали.

0: Все, это были три кусочка, но теперь есть ли у тебя какие-то предположения, кто это был? Галя?
1: Да, я всех угадала.
0: Прекрасно, давай по порядочку пойдем, да? Кто был первый?
1: Да, первая была группа «Корни».
0: Умничка, зачет, вторая.
1: Так, вторая была, так, Мари Крамбери.
0: Отлично, сложная фамилия, но у тебя получилось.
2: Да, как минимум.
0: И третья?
1: Спасибо. А третья — Хай-Фай, Митя Фомин, не знаю, кто из них.
0: Умничка! А, и тот зачет. Молодец, прекрасно. Вот что, Галина, вот подтвердила статус научного сотрудника, понимаете? Хотите отгадывать в нашей игре? Учитесь! Возможно, вы также станете научными сотрудниками. Тогда все двери перед вами будут открыты. Галечка, мы за тебя рады, поздравляем тебя! Ну и вот тебе прекрасный завтрак. Прямо сейчас вручаем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
3: Это утреннее «Джем-мастика». 102,5.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
6: 8.15 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Небольшое затруднение на Сибирском тракте от ЖД переезда до Лесотехнического университета, также на Трутовой и Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на второй Новосибирской от Мельцев до улицы Палисадной.
4: 102.5. Джем ФМ.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. С вами утренняя джимнастика. Это Джим ФМ, частота в Екатеринбурге, 102.5. С вами Павел Палыч, Ярик, и сегодня у нас Яна Ефимова с нами. Рита у нас отдыхает, загорает, купается. Ну а Яна сказала, я помогу. И пришла, и помогает. Очень рада тебя, Ян, видеть.
1: Взаимно,
0: похорошевшую, отдохнувшую. И я тебе хочу сказать, что у нас по понедельникам нет никакой абсолютно темы для обсуждения. У нас так и называется «Легкий понедельник». Мы просто рассказываем про события, хорошие события, которые произошли у тебя на днях.
1: Ой, здорово. Как-то.
0: Ну, раз мы тебя давно не видели, давай про тебя, с тебя, наверное, начнем. Что у тебя было хорошего? Ну, на днях, вот, наверное, в эти выходные в ближайшие.
1: Выходные были очень плодотворными. Во-первых, поделюсь своей радостью. У меня брат окончил колледж, в котором он обучался, и получил, наконец-таки, диплом. Долгожданный.
2: Молодец.
1: Мы всей семьей выдохнули. Ну, потому что ему это достаточно тяжело давалось. Ну, я-то сама тоже знаю, что как-то тяжело именно заканчивать обучение. А еще я встретилась на этих выходных с давним приятелем своим. Мы с ним вместе учились в институте. Очень, наверное, года 3-4 не виделись. И вот, знаете, вот когда бывает, что видишь человека, долго не виделись, но вы как будто бы и не расставались.
0: Да,
1: темы бесконечные, да, там с одной на другую скачем, но как будто бы ощущение, что как будто бы этого времени и не проходило.
0: Прекрасно.
1: Всех этих лет, да. Поэтому очень классные были выходные. И погода тоже нам способствовала этим выходным.
0: Ну, считай, в дом побывала. Это же тоже великолепно. Классно. У меня не такие грандиозные, как у тебя, но тоже были хорошие моменты. Например, мы открыли сезон велопрогулок. У нас с супругой есть два велосипеда. Вот, и они довольно долго стояли, но потому что дожди же были. И тут бац, более-менее погода такая хорошая.
1: Разыгралась.
0: Мы получилось так, что рано почему-то очень проснулись в субботу, это было. А поехали на велосипедах, а как раз еще жары не было такой, но уже было хорошо. И все, мы на велике поехали, накачали колеса, сели и погнали. И, знаешь, с таким удовольствием прокатились по нашей сортировочке. Утром никого нет, прохладно. Еще ешь по тенечкам, выбираешь.
1: Ветерочек такой.
0: Ветерочек обдувает. Приехали там, у нас новый район строят. Брусника. Мы туда приехали, там у них такие дворики закрытые, красивые. Там стоит памятник этому трамваю, там какие-то мастер-классы проходят в этом. Ну, там пока не было ничего, но тем не менее сама площадка и такой, знаешь, город, который еще спит, а ты уже нет. Такое ощущение хорошее, прохладное. Ну и плюс такое ощущение, что ты как-то занимался физической культурой.
1: Ну, совместил приятное с полезным.
0: Плюс мы приобрели новый ковер себе. Очень хотели давно ковер поменять себе. Поменяли в нашей гостиной. Очень уютный такой стал так в квартире. И я себе приобрел кресло-кровать на балкон. Я же на балконе сплю летом. И я сплю обычно на полу. Не обычно, а спал на полу. У меня там просто матрасик такой. А сейчас я полноценное кресло, которое можно превратить либо в кресло посидеть там, попить кофе, либо можно разложить, как вот сегодня я спал уже в кресле кровати.
1: Это как очень круто, кресло-качалка такая?
0: Нет, не качалка, кресло-кровать. Оно просто кровать. Складывается в кресло, можно потом разложить его, это получится кровать.
1: Вообще шикарно.
0: Вообще
1: еще и на
0: здорово.
1: Свежем воздухе.
0: Вот, об этом и речь. На свежем воздухе совсем по-другому спится. Поэтому прям всем, если у кого позволяет балкон, рекомендую. В общем, такие у нас были хорошие, интересные, яркие события. А какие хорошие события у тебя произошли на днях? С кем ты, может быть, встречался? Что-то, может быть, необычное приобрел? Куда-то съездил? Рассказывай нам в утренней джимнастике. Пиши наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал, либо группа Джим ФМ во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее. Ну и самое приятное, что за одно из сообщений мы вручаем сегодня суперприз. Это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария». Классно же?
2: Круто.
0: Категория 16+. И все это на Jam FM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Всем доброе утро. В утренней гимнастике прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге. На Росточной 38. Яна, рассказывай.
1: Спортсмен из Чехии открыл для себя необычное увлечение.
0: Интересно.
1: Чешский боец ММА, это такие смешанные единоборства, кто не знает, Иржи Прохаска, надеюсь, правильно произнесла его имя и фамилию, устроил себе крапивную терапию.
0: До, после, во время?
1: До боя. Он полностью залез в заросли крапивы и специально растер тело свое листьями, после чего заявил, что всю ночь ощущал покалывание, понятное дело, а на следующий день почувствовал себя очищенным, перерожденным, вот прям как заново родился. Теперь считает, что это должен делать абсолютно каждый перед какими-то важными событиями или в целом там рутина, чтобы это такая была у человека. И в комментариях вот пишут, главное теперь не рассказывать ему про борщевик.
2: Это правда. Там ожоги такие мощные.
1: Конечно,
2: после крапивы страшно. Тоже, кстати, волдыри же приличные такие. Вы не обжигались ни разу крапивой?
1: Обжигалась. Мало, вообще мало приятного.
2: Мало приятного, и потом впоследствии, я почему удивился, что на следующий встал преображенный. Обычно в следующее утро просыпаешься весь как раз в волдырях. Какая-то слабенькая у них, видимо, крапива. Они бы к нам сюда на Урал приехали, зашли бы в какую-нибудь деревеньку, в крапивку, то я посмотрел бы, смог бы потом на своих участвовать в боях-то ММА или нет. Так что, мне кажется, что такая, конечно, может быть и новость интересная, но повторять это вряд ли стоит.
1: Я тоже этого повторять явно не буду. Я поберегу свою кожу, нежную и гладкую.
2: Лучше из крапивы сделать супчик, он классный, или салатик. Вот это правда здорово.
1: И, кстати, многие девчонки, я еще знаю, что специально рвут крапиву, чтобы мыть в ней волосы, потому что они потом лучше растут.
2: Вот так вот.
3: В баню берут крапивку.
1: В общем, есть другие практические применения.
2: Да, крапивка вообще сейчас сезон, мне кажется, такая. В общем, с ней ведем себя аккуратно, извлекаем только пользу. По крайней мере, мы так рекомендуем на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Прямо сейчас прогноз погоды. За окном плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске Полесском сейчас плюс 20 градусов. В Асбесте плюс 21, в Туринске плюс 22.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Всем доброе утро и всех с легким понедельником. Именно так называется наша тема в утренней гимнастике. Каждый понедельник мы спрашиваем тебя о том, какие хорошие события произошли у тебя на днях. Ярик, кстати, у тебя что было хорошего в эти выходные?
1: Мы в очередную порцию отправили выпускников с ведущей.
0: А ты все
1: выпускные
0: проводишь?
1: Да,
2: вот это вот эти. Самый сезон.
1: Эти были последние, все.
0: А чем-то отличаются выпускники вот этого года, например, от прошлого года?
1: Мне кажется, ничем абсолютно.
0: Все то же самое.
1: Да, мальчики, девочки классные, всегда на позитиве, хорошие ребята.
0: А родители чем-то отличаются от прошлого года или?
1: Тоже нет.
0: Тоже, да, такие?
1: Да, те же.
0: И смотришь, когда, насколько я тоже когда эти выпускные проводил, думаешь, а кто больше этому событию рад?
2: Да, есть такое, или родители.
1: Кто больше переживает.
0: Волнуется, да, и для кого это событие, наверное, более важное, что ли. Ученики, наверное, в силу возраста еще не осознают, может быть, этого.
2: У них потом вечеринка начнется.
0: Потом, да, возможно. Ясно, ну что, молодец, хорошо, надо же кому-то выпускников отправлять, весело, интересно.
1: Занимаемся.
0: Спасибо вам. Да. Так, ну давайте почитаем, что нам уже написали, какие хорошие события произошли у тебя на днях.
1: Давайте.
2: Света пишет: «Доброе утро, я вчера открыла купальный сезон».
0: Опа.
2: Вода только сверху теплая, пишет, а внизу очень холодная. Но это меня не остановило, ведь середина лета, и откладывать уже просто, ну, нельзя.
0: Ничего себе.
1: Я 7 июня открыл купальный сезон, но это было в Самаре.
2: Ну, да.
0: У нас тоже ребята купались. Нет, у нас на Таватуе, причем 2 недели назад мы ездили, и супруга у меня залезла в воду, я не полез в Таватуе.
2: Я тоже не решусь.
0: Я как-то больше к горячим источникам привык. Хотя действительно сейчас очень много фотографий людей с наших уже ВДМов, где, ну, купаются, загорают.
2: Это такие моржи уже.
0: В основном это Челябинские озера. Да, там как-то, ну, видишь, что из-за погоды, может, потому что погоды не было. Честно говорят, можно открывать купальный сезон, не выходя из дома, говорят некоторые. Вода уже сама в дом приходит.
2: Ну, как минимум, нужна неделя, чтобы стояла 30-градусная жара, чтобы вода прогрелась.
0: Юлия Беляева фотографию нам прислала. Получила на днях автограф от группы НЛО.
2: Вау.
0: Вот и фотография Юлии Арсению от НЛО, и автограф
1: классно,
0: стоит.
1: Классно.
0: Ну, мне кажется, в какое-то определенное время я тоже собирал автограф. У меня был, например, автограф группы Кино.
1: А у меня Чиша компания.
0: Здорово. Ну что, продолжаем принимать сообщения от тебя. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что было яркого, интересного? С кем встречался? Возможно, что-то вкусное, необычное попробовал или куда-то съездил. Расскажи нам, а мы расскажем всему Екатеринбургу. Пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5, группа Джем FM во ВКонтакте, выбирай, где тебе удобнее писать. И самое приятное, что за одно из сообщений мы вручим пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Реклама.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское». На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM.
7: Где пробки? 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободные. Небольшие затруднения на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, также на Сибирском тракте, от ЖД переезда до Лесотехнического университета, на Трудовой, Губафинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на второй Новосибирской, это Мельцев, до улицы Палисадная.
0: Реклама.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 102.5. Джем FM.

0: Солнце.
1: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов, солнце, тепло, понедельник и подарки в утренней гимнастике, которые уже совсем скоро произойдут в нашей игре «Мальчики и девочки». Легендарное противостояние продолжится уже совсем скоро, ну а ты можешь стать участником этой замечательной игры.
2: Отправляй веселые смайлики в наш Макс. Сердечки, солнышки, всякие улыбочки. Всегда приятно их получать. Напомню, координаты Макса +7 932 020 102.5. Только обязательно открой свой номер телефона, чтобы мы могли тебе позвонить. Возможно, билетики на вечеринку ждут именно тебя.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Закон подписал президент Путин. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Проценты по кредиту будут начислять с 7 по 18 месяц каникул, но заемщик сможет оплатить их позже равными частями с прежней периодичностью. Сейчас есть возможность оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на полгода, и доходы заемщика должны снизиться более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышать 40% среднемесячных поступлений семьи. По новому закону критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Свердловская область еще в воскресенье начала принимать участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая стартует сегодня и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные – 24 субъекта страны. Страна-партнер выставки – Индонезия, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга с вечера воскресенья дежурит патрульная машина полиции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Более 1000 сотрудников Серовского завода ферросплавов отправлены на простой до конца лета из-за снижения объемов производства, пишет Е1. В сети есть фото соответствующего приказа. В нем говорится, что из-за международных санкций на предприятии снизились объемы производства, пропали заказы. Незадействованные работники все равно должны присутствовать на рабочих местах и получать 2/3 средней зарплаты. В пресс-службе завода пояснили, что по трудовому закону период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Они преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Самым молодым участником был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за нацкоманду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией. Игра завершилась со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией или Мексикой. Команда Бразилии выбывает из турнира, пишет Чемпионат.ком. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM, АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня. Переменная облачность преимущественно без осадка. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
7: Джем.

0: Реклама.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смол. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Малышева от Хохрякова до Карла Липнихта, также Щербакова от Прониной до Павлодарской. Сибирский тракт от ЖД-переезда до Лесотехнического университета. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой, Губахинской проезжей. От Барьерной до Норильской длина пробки 3,5 километра, время проезда 25 минут.
6: 102,5. Jam FM.
5: Jam FM.

0: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки». Разыгрываем пару билетов на концерт техно-хора «Полистрина. Ностальгия». Хиты нулевых, категория 6+. За приз поборется сегодня со стороны мальчиков Максим. Он из Екатеринбурга, работает сам на себя строителем. Сегодня у него выходной, собирается с ребенком в аквапарк. Максим, доброе утро.
1: Доброе-доброе утро.
0: А у тебя выходные вообще ты сам, когда хочешь, делаешь? Или так получилось сегодня?
1: Ну да, конечно, сам регулирую.
0: Это же здорово. А у ребенка, смотри, каникулы. У тебя в школьник, да, ребенок?
1: Да, да.
0: Каникулы же, получается, у нас до 1 сентября. То есть тебе до 1 сентября придется тоже выходные брать?
1: С удовольствием бы, конечно.
0: Хочется, да, немножко побыть ребенком?
1: Было бы здорово, да.
2: Классно, когда понедельник не рабочий, а такой выходной все-таки день.
0: Я тем больше скажу, что сейчас самое удобное время ходить в какие-то такие общественные места, там никого нет.
2: Да.
0: Ну, практически, конечно же, есть, но вот в выходные, например, там просто много народу. Ну что, желаем вам отлично сходить. У нас сегодня играет Алена, она у нас работает мастером в бьюти-сфере, а сейчас занимается кормлением ребенка клубникой. Алена, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А клубничку приобрела или сама вырастила?
3: Нет, нет, у нас заботливая бабушка, которая все выходные собирала и передала главные витамины.
0: Как хорошо, когда есть бабушка,
2: ой,
0: да?
2: Вообще здорово.
0: А как клубничку-то хорошо, самовыращенную.
2: А мне интересно, Алена, ты в бьюти-индустрии работаешь, а ты что конкретно делаешь? Ноготочки, реснички, бровки?
3: Брови.
2: Брови. Это важно.
0: Интересно, а ты можешь сама себе брови сделать? Мне всегда интересно, сапожник без сапог?
3: Нет, всегда сделаны.
0: То есть ты сама, да, можешь себе сделать?
3: Да, конечно, да.
0: Вот это здорово. Вот, например, парикмахер не может себе прическу сделать, а вот брови можно. Угу. Удобно.
2: Удобно.
0: Пока
2: очень.
0: Ян думает, как делать.
2: Я просто начала сразу думать, как ты ему это перед зеркалом самой себе красить.
0: Пока думает, я предлагаю все-таки начать нашу игру. Рассказывай правила, Ян, а мы приступим.
2: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы мы будем задавать вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Алены, я приготовила вопросы для Максима. Кто даст больше правильных ответов, тот у нас сегодня и побеждает.
0: Ну что, поехали! Максим, первый вопрос для тебя.
2: Максим, вот да. На разогрев такой вопрос. Как Антон Павлович Чехов называл свою жену Ольгу? Крокодил души моей или моя нежная роза?
0: Ух ты.
1: Ну, я думаю, все-таки роза, наверное.
2: Нет, крокодил души моей, он так называл. Они переписывались, там письма писали друг другу. И, кстати, помимо крокодила, он потому что был мастер иронии, он еще и писал «Лошадка моя бабуся, замухрышка».
0: Ничего себе. Ну, смотри, как жена прям терпела и понимала. Всем бы таких жен, а? Алена, вопрос для тебя. В эти выходные в Екатеринбурге прошел карнавальный заплыв на сапах. Большой, яркий, красивый, все про него говорили. А какой по счету был этот фестиваль? Во второй или в третий раз?
3: Давайте третий.
0: Абсолютно верный ответ. Счет у нас 1-0 в пользу девочек. Максим, вопрос номер 2 для тебя.
2: Максим, какой тип женского вокала считается самым высоким? Сопрано или контральто?
1: Контральто.
2: Нет, сопрано самый высокий, отличается легкостью, а контральто наоборот низкий.
0: Алена, тебе достаточно дать всего один правильный ответ, чтобы стать победителем. Скажи, пожалуйста, где находится море спокойствия, на Луне или на Марсе?
3: На Луне.
0: Да, и это абсолютно верно. Ну что, вот все, можно остановить игру. Максим, у тебя 2 промаха, у Алены 2 правильных ответа. Но Максим не расстраивается, присылает нам новый смайл, и мы поиграем с ним снова в ближайшее время, хорошо?
1: Да, конечно, я вас поздравляю.
0: Молодец, Максим, вам отлично сходить в аквапарк. Но Алену поздравляем с победой! Настоящая радость. Вручаем тебе пару билетов на концерт техно-хора «Полистрина». Ностальгия, хиты нулевых.
2: На правах рекламы.
0: На сцене под открытым небом прозвучат поп-хиты 2000-х. Бритни Спирс, Нелли Фуртадо, Рианна, Маранди и культовые русские треки нулевых.
2: Мероприятие пройдет 8 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
4: Джимнастика.
5: Джимнастика.
4: Джимнастика. Утренняя джимнастика. Yeah.

0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Яна, что интересного тебе попалось?
1: В Китае откроют отель, где будут работать только роботы.
0: Вау.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы GEM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: GEM-FM.
0: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. На GEM-FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: В Китае запустят полностью роботизированный отель. Там будут работать только исключительно роботы.
0: Тебя встречать будут роботы.
1: Да, встречать будут роботы, убираться будут роботы, готовить, развозить багаж. И даже на ресепшене людей будут встречать роботы. Да, у них будет какая-то там навороченная нейросеть внутри этих роботов, и которая будет помогать им понимать речь и жесты постояльцев, а также без труда смогут ориентироваться они в пространстве без вмешательства человека.
0: Слушайте, а вот на, как там, на кухне когда тоже будут роботы? Ну, ты же берешь там на завтрак, например.
11: Шведский стол.
0: Неизвестно, да?
1: Говоришь, мне картошку фри.
0: Оплату тоже будет робот с тебя брать?
1: А, кстати, я же тоже об этом подумала, что это идеальное место для тех, кто не очень любит оставлять чаевые, потому что роботам-то они просто не нужны.
0: А может, робот тебе без чаевых не даст вообще? Заселиться в гостиницу.
1: Он настолько умный.
11: Настолько
1: умная нейросеть.
11: Счет.
0: Это знаешь что-то? Удостоверьте свою личность, пожалуйста, решите задачу. Знаешь, как у нас в интернете бывает? Подтвердите, что вы это вы.
11: Умный домофон.
0: И начинаешь там.
1: Выберите картинку.
0: Выбираешь, оно не срабатывает.
1: Здесь велосипеда.
0: Берешь, а она опять не срабатывает. Такой, да это я.
1: Я человек.
0: Я
1: не робот.
0: Пусть мне пожить, пожалуйста.
11: Меня еще раздражает цифру, когда вводить надо.
0: А вот это как раз возможно будет в гостинице на ресепшн первый этап, знаешь, чтобы подтвердить личность, как введите там цифры или с картинки, которых непонятно как вводить. В общем, ну, пока двоякая история, хотя, конечно, посмотреть хочется. Уверен, что там будут все равно следить за ними люди. Ну, то есть подсматривать, чтобы не было.
1: Их же должен кто-то чинить.
11: Контролировать.
0: Чинить тоже, да.
1: Я бы в такой отель поехала чисто вот на денечек-два, потому что все-таки нужен живой человек рядом.
0: Нас обслужили в Иннополисе роботы. Было довольно забавно. Но готовили еду люди. Если что, я это видел там. Живые люди готовят. Он только принимает заказ и привозит тебе робот. Было забавно.
1: Потому что с душой, с теплотой.
0: В общем, вот такие у нас сегодня яркие заголовки на GEM-FM.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 37 минут в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 26 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ривде сейчас плюс 22, в Риже плюс 20, в Краснотурьинске плюс 21 градус.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Прямо сейчас гороскоп в утренней джимнастике. Итак, 6 июля, понедельник.
2: Овен, не тащи все на себе, делегируй.
3: Телец, держи дистанцию в общении, это сейчас безопаснее откровенности.
2: Близнецы, сделай подарок дорогому тебе человеку.
1: Рак, сегодня лучше принимать решения самостоятельно.
2: Лев, выключи спешку, прогулка и сон в этот понедельник важнее любых дел.
3: Дева, опирайся на данные расчеты, интуиция сегодня может подвести.
2: Весы, сделай перестановку в доме или приготовь новое блюдо.
1: Скорпион, вернись к незавершенному проекту и закончи его.
2: Стрелец, будь щедрым в меру, береги свои ресурсы.
3: Козерог, не дави на близких, чрезмерная настойчивость может испортить отношения.
2: Водолей, не стоит менять планы радикально, достаточно небольших корректировок.
1: Рыбы, отложи романтику, сейчас на первом месте дисциплина и быт.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Пронина до Павлодарской, также Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, Московская от объездной до улицы Щерса. Много машин на Сибирском тракте от улицы Взрывников до Лестехнического университета и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской.
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге. Всем доброе утро и всех с легким понедельником. За окном, кстати, 26 градусов. Спрашиваем тебя, какие хорошие события произошли на днях, что было интересного и яркого. Почитаем еще ваше сообщение.
1: Нам Настя пишет: доброе утро. Мы всей семьей собирались на даче на шашлыки. Погодка наконец наладилась, и атмосфера загородного отдыха была просто потрясающая. Там же они отмечали, в общем, красный диплом брата. Дети носились босиком по траве, шашлычок жарился. Красота. Да.
0: Вообще, что касается погоды, она действительно помогла в этом плане, что ли, если так можно сказать, провести на природе время.
1: Конечно, вся неделя была дождливая, а тут солнышко подарок такой.
2: Да, молодец, кстати, многие на шашлычках.
0: Шашлыки вообще классная штука. Так, кто напишет? Алена, доброе утро, дорогие GMFM. Я проспала сегодня ваш звонок. Надеюсь, что эта удача от меня не отвернется в этот раз. Вчера мы собирались с большой семьей в загородном доме. Двоюродный брат мужа рассказывал, как съездил в страну души Абхазию. Дедушка затопил русскую баньку, муж жарил шашлык, а младший сын упорно учился ползать. Разглядывал каждую травинку, листочек, цветочек. Для меня, как мама в декрете, любая поездка вне дома — это огромное приключение. А еще сегодня ночью мои подруги сделали предложение на берегу Турции, чего искренне рада.
1: Как классно. Все, теперь подружка невесты.
2: Да, романтично.
1: А вообще, про Абхазию, если говорить, я мечтаю там побывать. Там же озеро Рица очень красивое.
0: Да.
1: Вообще живописное. Катерина нам пишет: доброе утро. Мы с девочками уехали на уикенд в Кунгур на фестиваль воздушного воздухоплавания. Полетали на воздушном шаре. Эмоции просто переполняют. Просто взяли и уехали в Пермский край.
2: Я был, кстати, красиво очень.
0: Очень красивое зрелище. Огромное количество воздушных шаров. Я проезжал, периодически ездил, когда в город едешь и смотришь сверху. Тут самое главное — смотреть на дорогу, потому что хочешь смотреть наверх, но
1: красиво.
0: Нет. Кристина купила путевки на Мальдивы.
2: Молодец!
1: Ничего себе!
0: Да, так ждала, пишет нам Кристина.
1: Как после Пермского края просто неожиданно было услышать.
0: Переходник такой, да?
1: Завидую, но хороший. Завистью.
0: Лен тоже написал: доброе утро. Самое лучшее, что произошло, это отпуск. Никаких будильников и начальников.
1: А вот Олег пишет: я все собираюсь каждые выходные как-то отдохнуть, но постоянно у меня дома ремонт, какие-то домашние заботы.
0: О, это беда, когда, конечно, ремонт. Так, еще одно сообщение пришло, довольно большое. Оксана написала: наконец-то выходные съездили в Йошкар-Олу, очень давно хотела посетить набережную, полюбоваться, сделать фото. Действительно было незабываемо. В Йошкар-Оле обычно непримечательный городок, но построили набережную с разными известными памятниками Европы и России.
2: Там красиво сделали, да.
0: Да, вот именно там такая набережная, здание, причем действует как какой-то театр. Очень понравились часы 12 апостолов. Я, кстати, там тоже был, видел, они там выезжают, все смотрят, хлопают. Очень похоже.

0: на такие, как и которые в Праге. Набережная Розенхоеткой, как-то так называется она, которая находится в городе Брюгге. Ну, то есть это копия оттуда взята. Одна из визитных карточек города, расположенная, кстати, в историческом центре, да. Также можно увидеть памятник Ёшкиному коту, загадать желание, потерев его лапку. По мне, так нет ничего лучше, чем путешествовать, пусть даже небольшое путешествие, но с кучей положительных впечатлений и несколько фотографий выложила. И тут одна из фотографий, все практически туристы делают, мне не исключение, когда фотографируешься и отправляешь, спрашиваешь, как ты думаешь, где я? Все думают, что ты в Москве, а там такая мини-копия.
1: Квест.
0: Да, сделано все, и поэтому некоторые путаются, говорят, Москва, ты говоришь, нет, Ёшкар-Ола. Правда, там очень красиво. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Успевай написать наш мессенджер Макс +7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа GMFM во ВКонтакте.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Президенты США и Украины встретятся на полях саммита НАТО в столице Турции, Анкаре, сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Дональд Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Напомню, в субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Путиным, который продлился почти полтора часа. Об этом сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп заверил Путина в намерении содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Жителей призывают сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или о беспилотниках, сообщил губернатор. Обо всех подозрительных объектах жители региона просят сообщать по единому номеру 112. Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля сегодня в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами. Мишустин прибыл в Екатеринбург еще в воскресенье. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с сегодняшнего дня по 9 июля. Пляжная погода продержится на Среднем Урале только до завтра, предупреждают синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31. Сегодня без осадков, но завтра дожди придут сначала на запад области, затем по всему региону. При этом до конца недели сохранится, хотя и неустойчивая, но очень теплая погода. Дожди местами по области будут сильными. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке, сообщили в Уралгидромете. Дневные температуры на рабочей неделе в Екатеринбурге составят от 25 до 27 градусов, выходные плюс 27-29. Но с дождями, отмечает Росгидромет. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. На Мундиале 2026 определилась вторая пара четвертьфинала. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев со счетом 2-1. Сборная Англии команду Мексики 3-2. Как отмечает газета «Ру», норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Напомню, ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиале также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 финала будут играть сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас за окном плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Где пробки?
10: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Машины от Щерса до Фурманова, также Щерс от Машины до улицы 8 марта. Щербакова от Пронина до Павлодарской. Много машин на космонавтов, от машиностроителей до фронтовых бригад. На Московской, это бизнес до Щерса. На Сибирском тракте от Взрывников до Лесотехнического университета и на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до улицы Норильская.
7: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Подводим итоги, тема утра. Разыграем пару пригласительных билетов на концерт группы «Дискотека Авария», категория 16+. Но сегодня у нас легкий понедельник, особой темы нет. Просто спрашиваю тебя, какие хорошие события произошли у тебя на днях.
1: Вот Настя пишет: «Доброе утро, я наконец-то стала тетей, ура, ждали эту вредину». Вредина назвала. Очень-очень долго. Настя, поздравляем, это очень всегда приятно, когда пополнение в семействе.
0: Да вообще, как-то жизнь сразу становится немножко другая, интересные краски появляются, яркие.
1: Счастливее.
0: Вообще. Настя написала отличное сообщение. Мой молодой человек, бывший участник СВО, ходили на концерт «Свой» и «Элай». Песни у них за душу берут, хорошо провели время, интервью, беседовали и так далее. И фотографию прислала. Это отлично, когда вот есть такая возможность ходить на концерт именно туда, именно с теми людьми, с которыми тебе здорово.
1: Я, кстати, очень люблю, когда слушатели отправляют наши вот именно фотографии, потому что сразу можно посмотреть на их лица счастливые,
0: атмосфера.
1: Как они классно провели время, действительно.
0: Да.
1: Наталья нам пишет: «Всем доброго утра, отличного начала недели, спасибо большое тебе тоже. За эти выходные я успела встретиться с семьей и с друзьями, познакомиться с новыми интересными людьми, а также в эти выходные я впервые попробовала поиграть в падл».
0: Падл?
1: Ну да, это такой теннис и сквош, ну, вид спорта схожий.
0: И два в одном получается,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, такое комбо, я бы сказала.
0: Ваня написал: «Я наконец-то выстроил гараж». Слово-то какое, выстроил.
1: Наконец-то.
0: Отлично, ну что, молодец. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Николая, но какое-то такое простое, но в то же время очень душевное. Пошел в выходные в лес за земляникой, за ягодами. Нашел поляну мечты, сижу на корточках, уткнулся носом в кусты, дегустирую самые красные экземпляры, вдруг чувствую подозрительную активность внизу. Опускаю глаза, а там он. Как вы думаете, кто?
1: Я уже боюсь представить.
0: Я думал сразу медведь почему-то.
1: Да, я тоже так думаю.
0: Ёжик смотрит в упор, гипнотизирует. Мы встретились взглядами. Я не выдержал и фыркнул от смеха. Ёжик фыркнул в ответ. Видимо, ягоды его не впечатлили. А у нас вечером был пирог с самыми вкусными экологичными ягодами.
1: Очень красивое, уютное сообщение.
0: С земляникой. Какая-то вкусняшка. Здорово. Ну что, вручаем Николаю, мы тебе сегодня наш приз. Главное, это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет масштабное музыкальное шоу под открытым небом, наполненное ностальгией и мощной энергетикой.
1: Группа исполнит свои лучшие треки. Если хочешь остаться, диско-суперстар, новогодние и другие.
0: Встречаемся 17 июля на Екатеринбург-арене.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Джемнастика!
3: Джемнастика!
2: Джемнастика!
4: Утренняя джемнастика!

0: половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Яна, слушаем.
1: В общем, в Москве супружеская пара рассталась из-за свиньи.
0: Не поделили,
1: вот такой яркий заголовок.
0: Поросеночком?
1: В общем, предыстория. Влюбленные поженились еще 3 года назад. И вот на свадьбу им подарили мини-пига. То есть такую мини-свинюшку. Она очень была популярна как раз-таки вот, наверное, 3 года назад. И она с ними жила все это время. И она разрослась настолько, что стала гигантской. Весит 50 килограммов в итоге. Да, ну как обычно с собаками. То, что бывает, покупаешь породистую, а там потом вырастает какое-то чудо-юдо. В общем, тут со свинюшкой также произошло. Она устраивала постоянно в квартире полнейшие бардаки, начала даже выживать мужа и жену из их постели.
0: Так постели?
1: Вот, да, терпение жены.
0: Пустите меня, я полежу, это моя кровать.
1: В итоге терпение жены лопнуло, и она поставила, ну, как бы, перед выбором мужа так. своего. Вот либо я, либо Хавронья. Именно так назвали свинюшку, Хавронья.
0: А он же привык за 3 года к ней, да?
1: Да, конечно. И мужчина выбрал свинюшку и сам подал документы на развод, и они действительно развелись. Вот такая ситуация тоже, оказывается, бывает. Просится шутка, вот тут подложили свинью этой паре.
0: В прямом смысле, да.
1: Да-да-да.
0: Просто помнится, знакомая пара тоже завела козу известную.
1: Да, джиган.
0: И чем закончилось, тоже знают. Поэтому, может быть, все-таки на будущее больших вот таких животных, которые, ну, в деревнях должны.
1: Ну, они не знали, они думали, что это мини-свинюшка будет.
0: Это я так уж совет на будущее. Просто какая-то последовательность, я не знаю, тенденция такая, знаешь. Завели, развелись. Женщины, имейте в виду, если ваш мужчина просит там, не знаю, козу, свинью, подумайте 100 раз.
1: Это плохой знак.
0: Подумайте 100 раз.
2: Задуматься, да.
0: Вот такие яркие заголовки на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 10:32 в Екатеринбурге. Сейчас за окном 28 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске и в Полесском сейчас плюс 23 градуса, в Асбесте плюс 24, в Туринске плюс 25.

0: Иду ко дну.
1: Джемнастика.
2: Джемнастика.
1: Джемнастика.
3: Утренняя джемнастика.
4: Я, кажется, в край достал свою.

0: спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы проезжие от Кубахинской до Укромного переулка, также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Серафима Дерябина, Трепина до улицы Шаумяна. Много машин на Сибирском тракте от ЖД переезда до Лесотехнического университета, на машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов и на Космонавтов от Победы до улицы Фронтовых бригад.
4: Реклама. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: 102,5. Jam FM.

0: Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. Настоящее лето пришло в Екатеринбург. И вот так с понедельника. И всю вроде недельку нам обещают, хотя во второй половине еще дождички пойдут. Но, в принципе, погода довольно уже неплохая. По крайней мере, сегодня точно.
1: Тепло уже хорошо.
0: Ну все, да. Я выхожу опять спать на балкон. Значит, тепло пришло в Екатеринбург. Напомню, что сегодня 6 июля, понедельник.
2: А я хочу рассказать о праздниках, которые сегодня отмечаются. Вот, например, сегодня отмечается День сплетения веночков. Да, вот Иван Купала.
0: А ты умеешь плести веночки?
2: Нет, я люблю носить. Из полевых цветов, да, особенно когда длинные волосы у девушки. А еще сегодня день жареной курицы. Аппетитный праздник такой, да. Поесть мы любим все.
0: А еще сегодня день поцелуя.
2: Да, а у меня еще написано, что день виртуальных объятий.
0: Поэтому вас всех и обнимаем виртуально.
2: Мы вас точно обнимаем и целуем.
0: Это правда, мы вас очень-очень любим. Ну, а вы знаем, что вы нас тоже, и пишете привет и поздравления, присылаете их в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5, это зависит, порадуй в течение всего дня. Вот с самым своим любимым друзьями, знакомым можешь сделать приятности с утра в понедельник. Диджей Дэн вам в этом поможет, также поставить классную музыку, ну, а Яна Ефимова будет рассказывать свежие истории, каждый час все самое интересное, да, ведь, Ян?
2: Да, я могу сказать о том, что уже будет совсем скоро.
0: А давай узнаем.
2: Немножко так заглянуть. Анонсик. Вперед, муж Анны Асти подарил ей пикап.
0: Уже совсем скоро на JamFM все подробности. Ну и в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев и Анна Ефимова сегодня с вами целый день.
2: Ну что ж, только в радость.
0: Это прекрасно. Желаем всем отличного, легкого понедельника.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер около 9 утра. Он отметил, что ответственные службы принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Жители призывают сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или о беспилотниках, отметил губернатор. Обо всех подозрительных объектах жители региона просят сообщать по единому номеру 112. Гигантская пробка скопилась сегодня на Екатеринбургской объездной. Сегодня в городе стартовала международная выставка «Иннопром» в павильонах «Экспо». В зоне досмотра там проверяют наличие запрещенных предметов. У входа в выставочный центр длинная очередь. Ее разделили на 4 потока. Отдельно заходят экспоненты, персонал, пресса и посетители, отмечает Ядин. Накануне в Екатеринбург прилетел премьер Михаил Мишустин. В городе заметили его кортеж во главе с лимузином «Аурус». В гараже Свердловского правительства таких машин нет, отмечает агентство. На «Иннопроме» сотни крупнейших компаний покажут разработки в сфере IT, робототехники, беспилотных технологий, а также электроники, машиностроения и промышленного оборудования. Смерть в Кушеве прошел 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра, согласно обследованию разрушений, превысила 33 метра в секунду. К таким выводам пришли специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете, пишет «Комсомольская правда». В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет это наиболее сильное явление в регионе по масштабу повреждений от сильного ветра. Синоптики также отметили, что избыток влаги в связи с сильными дождями в июне привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операции может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. Сухие лепестки календулы содержат почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, сообщили ученые из университета Джорджии. Наиболее ценной фракцией белка оказался альбумин. Он термостойкий, сохраняет свои свойства при нагреве до 105 градусов по Цельсию. Это делает его перспективным ингредиентом для выпечки и других продуктов, проходящих термическую обработку. Кроме того, белки календулы богаты аминокислотами, отвечающими за глубокий мясной или бульонный оттенок вкуса. Сами лепестки календулы также содержат клетчатку, кальций, калий, железо и антиоксиданты. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Всем доброго, бодрого. В Екатеринбурге 11.04. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом солнечной плюс 27. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 29-31 жары.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отличный способ начинать день. Взял и скуднулся в часть, и все, настроение гарантировано на весь день. Наталья Подольская на Джим ФМ, пусть и у тебя, несмотря, да, на понедельник, все будет классно, именно с той ноги, с которой нужно. Счастливого старта, с улыбочкой, ну и, конечно, с хорошей музыкой. Это уже с меня. Зовут Диджей Дэн, всем большущий привет. Скоро Полина Гагарина, затем Backstreet Boys, а прямо сейчас с желанием, даже желаниями, на Джем ФМ группа «Градусы».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Телефон рекламной службы Jam.fm.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam.fm. Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Машин строителей стоит от площади первой пятилетки до космонавтов. Губахинская трудовая, проезжая от Березовского тракта до Норильска. Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. С тормознем на фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Сибирский тракт стоит от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Серафим Дерябин от Грузовской до Шумяна. Тормознем на Челюскинцев от Стрелочников до Восточной.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Муж Анны Асти подарил ей пикап. В одном из шоу поп-дива рассказала, какой подарок она получила от своего супруга в день рождения. Мужчина прекрасно знает вкусы и увлечения любимой, и поэтому подарил ей то, в чем она так сильно нуждалась. Певица поделилась. «Я думала, что мне подарят козу, но в ночь перед днем рождения мне супруг подарил машину, которую я хотела специально для деревни». Как пишет Супер, речь идет о большом пикапе, который идеально подходит для жизни в деревне. Анна с иронией отметила, что теперь становится похожей на настоящую фермершу. Вдобавок к этому, муж подарил ей породистую лошадь. Она очень мечтает о своей мини-ферме. Я надеюсь, что эта мечта обязательно исполнится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 11.30, она в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 29.31. Тепла.
0: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

памяти взывает Иракли на Джем ФМ. А я напомню о хорошем, приятном, ну, праздник точно сегодня очень приятный. Всемирный день поцелуя 6 июля. Ну, если вдруг еще не целовал никого, время есть. На первую очередь, с утра, например, не успел, выбежал, а еще не знал, что Всемирный день поцелуя, но можно это дело все компенсировать вечером. Да и вообще, это приятно, приятно, не только приятно, еще и настроение улучшается. Побольше себе приятностей, хорошего легкого понедельника. А меня зовут Диджей Дэн, а скоро Митя Фомин, а затем Афинбах. А прямо сейчас елка на Джем ФМ.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсе.
4: А вечером поем.
6: Ура! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Где пробки?
9: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, машиностроителей стоит от площади Первой Пятилетки до Космонавтов. Сам проспект от машиностроителей до Фронтовых Бригад, Трудовая, Губахинская, проезжая, над Березовского тракта до Норильская, Московская, от Обезной до Волгоградская, тормознем на Щербакова, самолет над Павлодарская, Фронтовых Бригад стоит от Электриков до Космонавтов, проезжая от Искровцев до Норильской.
8: Реклама.
10: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Более 1500 беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, об этом сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Розденко. О разрушениях он не сообщил. Дроны были ликвидированы над более чем 20 регионами, в том числе над Новгородской областью, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акваторией Азовского моря. Между тем, сегодня в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Возможно, ограничение связи и мобильного интернета, предупредил губернатор Паслер. В списке регионов, над которыми сбиты дроны, Свердловской области нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина, Пашинян примет участие в заседании промышленной индустрии 360, который пройдет в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром-2026». На полях выставки также Пашинян встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустином. Напомню, парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна, ориентированная на сближение с Евросоюзом. Армения потеряла возможность экспортировать ряд товаров на российский рынок на фоне попыток евроинтеграции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Новые автобусы-гармошки приедут сегодня в Екатеринбург из Волгограда. Первые 5 машин отправились своим ходом из города спутника Волгограда в Волжский в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за национальную команду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией, который завершился со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Напомню, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». За бортом солнечное плюс 28. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 29-31 жары.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

С волшебством или просто своими усилиями, стараниями, но самое главное, получать сегодня только приятное, приятное, хорошее. Дим Билан на GMFM, держи, от меня лови большой пламенный привет. Ну и в первую очередь, это естественно хорошая музыка на GMFM. Зовут Диджей Дэн, скоро Максим, затем Люсь Сиботина, ну а прямо сейчас Селок на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карт и 3 балла из 10. Космонавтов стоит от машиностроителей до турбины. Трудовая гуляшница ПРЗ. Ника от 16 км до Высоцкого и 20 км до Махачи.

0: Гая с пожеланиями на Jam FM, а Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд.
2: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радугаленд. Репина 94.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Если начать замечать красоту... Жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на Jam FM.
16: Привет! Ида Галич раскрыла подробности предстоящей свадьбы. В прошлом году блогерша получила заветное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Олега Ледвича. С тех пор пара активно организует торжество и продумывает все до мелочей. На днях Ида поделилась тем, как проходит этот волнительный процесс. Звезды выбрали необычную локацию – красивейшие горы Владикавказа. Телеведущая прокомментировала, цитирую, «Свадьба будет в городе, который находится в России, в моем родном крае, в горах Владикавказа. Это будет удивительное событие. Мы сейчас даже засыпаем дорогу горам, чтобы она осталась после праздника». Как пишет Супер, на свадьбе ожидается почти 200 гостей. Они все полетят отдельным рейсом. На Галич будут красоваться 2 свадебных платья, а для вечерней части предусмотрен элегантный костюм. Сама Ида с улыбкой называет предстоящее торжество маленькой кавказской свадьбой. Да уж, а свадьба-то совсем не маленькая. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
15: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.29 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечно, плюс 29. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночь до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.

На самом деле двойной привет. Два же брата. Михаил Иван, группа Добро на Jam FM. Мне кажется, море всех делает чуточку счастливее. Ну, в частности, в большей степени нас, у кого нет ни морей, ни океанов. Но даже без них тебе счастливого понедельника. Пусть все получается, ладится. Ну и побольше приятностей. Ну и к двойному привету от группы Добро еще и мой. Большой пламенный и, конечно, хорошая музыка. Прям по курсу. Скоро группа Би, затем Полина Гагарина. Ну а прямо сейчас румынская певица со своим сердцебиением. Минелли на Jam FM. You shot me so damn well.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 3 балла из 10. Космонавтов стоит от машиностроителей до турбинной. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильска. Здесь ничего не изменилось. Шевская тепличная до космонавтов. ЕКАД стоит от 20 км до моста через железную дорогу и от 19 км до реки Березовка. Московская от Обездной до Волгоградской. Потерпим на фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Чербакова стоит от самолетной до Павлодарска.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
4: Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

еще только влезала, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Аэропорт Кольцово закрыли из-за угрозы беспилотной опасности. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет нескольких рейсов, в частности в Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Оренбург, пишет Ядин. Временные ограничения в аэропорту ввели из-за угрозы беспилотной опасности, объявленной в Екатеринбурге с утра. Сообщалось, что из соображений безопасности могут ограничивать связь и работу мобильного интернета. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360 – производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. Жара задержится в Екатеринбурге как минимум на неделю, но со вторника придут новые дожди и грозы. Температура воздуха в Екатеринбурге будет выше климатической нормы на 3-6 градусов. Самый жаркий день сегодня, сообщает метеоролог Алексей Полин. Высокий уровень среднесуточных температур будет достигаться благодаря теплым ночам, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Во вторник теплый циклон начнет отступать, через область пройдет холодный атмосферный фронт, его влияние сохранится 2 дня. Но до конца недели температура не будет опускаться ниже плюс 26 градусов днем. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет Москва-24. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте, реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом предостаточно ультрафиолета в избытке и в центре города плюс 29. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28 тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лично я, да, помню. Ну, потому как он вот буквально вчера, позавчера остался за плечами. Я думаю, что и каждый это помнит. Но что было, то прошло. Главное здесь и сейчас. Ну и, конечно, с оптимизмом зрим в будущее. By India, хочу эмоц с летним вайбом. Ну, а я с приветом и представлю тех, кто нам уже вот-вот составит в ближайшем будущем компанию. Скоро Сергей Лазарев, затем Кайли Минолка. Прямо сейчас. Ирина Дубцова на Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете .рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете .рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: В Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Там 3 балла из 10. Местами затруднения. Космонавтов стоит от машиностроителей до Турбинной. По-прежнему трудовая Губахинская проезжая. От Березовского тракта до Укромного переулка. Машина от переходного переулка до Фурманова. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Много машин на Бебля Донбасской. От Никольского переулка до Тватуйской. Челюскинцев стоит от Стрелочника до Восточки. ЕКАТ от 20-го километра до моста через ЖД дорогу.
0: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Шура ненавидит спорт. Певец подтвердил свою нелюбовь к физическим нагрузкам, хотя может похвастаться солидными спортивными достижениями. Он профессионально владеет беговыми лыжами. Как пишет Супер, роман со спортом у Шуры закончился еще в Новосибирске на сдаче нормативов ГТУ в школе. Он прокомментировал, цитирую, «Я мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТУ. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое». При этом звезде важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поклонники отреагировали на новость так. А как тогда оставаться стройным и без спорта? Да, странно. Иногда физическая активность просто необходима. Да он просто обленился. Он лучше обратится за помощью к специалистам, чем сам будет работать над своим телом. Отмечу, что Шуре 51 год. Я думаю, что он сам знает, как ему лучше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом плюс 30. На завтра, вторник, 7 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 выше нуля.
0: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть! Те, кто выходит на связь, пользуются координатами. Доброго дня всем! Начинаем новую рабочую неделю, в смысле о том, что она последняя перед отпуском. Всем хорошего летнего настроения. Что есть, то есть, конечно. Когда чувствуешь, что вот оно, счастье уже. Несколько дней, и все, будешь отдыхать. Конечно, это еще как подстегивает настройчик. Людмила Черкесская, будущая отпускница. Ну, даже если у тебя нет впереди отпуска в ближайшем будущем, но все равно хорошее настроение должно быть обязательно. Погода радует, лето. Людмила, спасибо. Так, Сорокину Жанну Николаевну с днем рождения. Счастья, здоровья, чтобы слушались внуки. Это от семьи Сорокиных прилетело. Песни не ставим, а поздравлять поздравляем. Еще раз. Жанна Николаевна Сорокина, вас с днем рождения, ну и всех именинников, у кого сегодня 6 июля. С днюшечками для всех, Юлия Савичева. На Джем ФМ.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радугаленд. Репина 94.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. После атаки ВСУ в Крыму погибла женщина и пострадали еще два человека. Погибшая жительница Керчи, написал глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшей, отметил Аксенов. Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что город остался без света в результате атаки ППЛА. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. В Минобороны ранее сообщили о том, что над регионами России силы ПВО сбили за ночь 519 беспилотников. Только над Ленинградской областью более 80. Работа многих аэропортов страны была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через Почту России взрывных устройств, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Весной прошлого года сотрудники ФСБ города Первоуральска в Свердловской области задержали молодого человека 2003 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил по почте военным и сотрудникам органов власти в разные города. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. На задержанного завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, а также покушение на теракт. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На Среднем Урале прокуратура заставила руководство предприятия в Верхней Салде погасить долг по зарплате перед сотрудниками. Недополучили деньги 70 работников. Общая сумма была 1 100 000 рублей долга. Директору компании пригрозили серьезными санкциями за грубейшие нарушения. Руководство погасило долг в полном объеме, пишет Уральский Меридиан. Также прокуратура защитила права предпринимателей в Краснотуринске, где они выполнили обязательства по контрактам, поставили программное обеспечение, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили более 30 миллионов рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен, пишет «Комсомольская правда». Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания RT Manna Indonesia Group. Об этом сообщила ее основатель и гендиректор Ханзела Калиста. Компания ищет партнеров в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Сейчас многим российским туристам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Туристы приобретают криптоактивы, затем обменивают их на рупии. Новая система позволит напрямую выводить средства, совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты, отмечает «Москва-24». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Солнечный плюс 30. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

закрутилась романтик прямо из маршрутки. Все это Екатерина Иванчикова, группа Айова. Где бы ты ни находился, ну, насчет романтика не знаю. Ну, как минимум, хорошего настроения и побольше поводов, чтобы улыбаться пошире. И добавим к этому хорошую музыку без ограничений. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Иванушки Интернешнл, затем группа Добро. А прямо сейчас Боб Синклер на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026! Встреча с игроками Урала! Игры, квесты, тренировки и мастер-классы! Приглашенная звезда Федор Смолов! В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 14.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервис-индекс карты 3 балла из 10. Челюскинцев стоит от Братьев Быковых до Восточной, Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад, Восточка от Короленко до Челюскинцев, Блюхер от Комсомольска до Гагарина. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 6 это Донбасская Бебель от Никольского переулка до Тватуйская, Московская от Обезной до Волгоградская, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, Проезжая от Губахинской до Укромного переулка.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твой.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В городе лето. Ну вот напоминает свои свежие вещицы, по крайней мере, названием Зиверц на Jam FM. А Яна Ефимова приготовила летние свежие истории. Через минутку с небольшим.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем-ФМ».
10: Привет! Айза объяснила, почему счастлива в браке. Блогерша Айза Лилуна Ай объяснила, почему чувствует себя счастливой в браке со Степаном Кузьменко. Она перечислила поклонникам признаки здоровых отношений. Айза прокомментировала: «Я чувствую себя любимой не только на словах. Мне не нужно угадывать его настроение. Я не боюсь его. Не живу в тревоге, что меня могут заменить. Не проверяю его телефон. Мы решаем проблемы, а не воюем друг с другом. Он уважает мои границы. Рядом с ним я стала счастливее, а не удобнее. Дом рядом с ним – это место, где можно отдохнуть». По словам Айзы, в этих отношениях она, наконец, чувствует себя в безопасности. Степан не обесценивает ее чувства, не заставляет ревновать и не требует доказывать свою ценность. Классно, когда девушка расцветает как цветочек в отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
11: 14.31 на нашей студийной. В центре Екатеринбурга солнечный плюс 31. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28 тепла.

даже если время не выполнит данную просьбу, а будет идти своим чередом, ну, при этом никто не запрещал обниматься, делать комплименты, ну и в том числе целоваться. Всемирный день поцелуя сегодня, 6 июля, поэтому целуйтесь на здоровье, делайте побольше приятностей. И все это желательно в теньке с кондиционером, либо с вентилятором. Жаришка у нас на улице и, конечно, с прохладительными, освежающими напитками. Но, судя по раскладу в метеопрогнозе, то сегодня самый жаркий день, если говорить про начало июля, всю эту неделю до пятницы включительно чуть-чуть полегче будет, 24-25, а вот в субботу и в пятницу снова 27-28, а может быть и 30. Но поживем, увидим. Главное, чтобы не было солнечных ударов, перегрева, поаккуратней, повнимательней, запасайтесь жидкостью, ну а я буду освежать хороший. Музыка здесь, на Jam FM. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Андрей Звонки, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас потерявший контроль Бибер Экса на Jam FM.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщается РС Яндекс.Карты, Московская стоит от Объездной до Волгоградской, Щербакова от самолета до Павлодарской, Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад, Шевская от Тепличной до Космонавтов, Московская от Хомякова до Ленина, Сибирский тракт от ЖД переезда Лесотехнического университета и много машин на Тватуйской от Кауровской до Маневровой.
1: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности региона к Иннопрому. Свердловская область в 16-й раз принимает участников и гостей международной промышленной выставки. Интерес колоссальный. В Екатеринбург приедут делегации из 50 стран, написал губернатор в своих социальных сетях. Денис Паслер выразил уверенность в том, что Иннопром укрепит технологическое сотрудничество и откроет новые возможности для промышленности. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области восстановился лес, который в прошлый сезон съел шелкопряд. Популярное у туристов место у порога Ревун пугало голыми стволами берез, которые полностью обладали гусеницы. Теперь же деревья снова зазеленели листвой, пишет издание «Новый день». Нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, деревья могут погибнуть. Но, как правило, растения восстанавливаются. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Столь щедрому урожаю способствовала погода. Обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь, перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов, отмечают специалисты. Лисички находят в окрестностях Асбеста, Каменско-Уральского, Палкинского торфяника, а также у Верхнего Дуброва и Верхней Пышмы. Сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но попадаются и крупные. Поиск требует терпения. Трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями. Комаров в лесах в этом году особенно много, отмечает «Новый день». Названы полезные для зубов продукты, помогающие сохранить их здоровье. В первую очередь это твердые овощи и фрукты – морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение, способствуют естественному очищению поверхности зубов, рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Также важно употреблять молочные продукты. Сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор, необходимые для поддержания прочности эмали. Важны также рыба, яйца, орехи и продукты, богатые витамином D, которые помогают организму усваивать кальций, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом, солнечный плюс 30 градусов. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем FM 102.5. Джем FM.
5: Помнишь, я говорю вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Уж не знаю, кто кого привлек.
1: Но лично мне кажется, Анна есть. А может быть и наоборот. Но тем не менее, свеженькая вещица. Анна Си, Дим Билан с эпилогом на Джим ФМ. А вот с много-много жаришки духовка в Екатеринбурге включена. Да, сегодня жарко. Тем более такой контраст после дождей, прохлады, можно сказать, осенне-весенние. Но поэтому поаккуратнее, побольше жидкости, козырьки, переносные кондиционеры, вентиляторы. В общем, комфортного понедельника, несмотря ни на что. Ну, а кто рядом с бассейном, с водоемом, вам только можно позавидовать. Наслаждайтесь и наслаждайтесь. Это все касается хорошей музыки. Меня зовут Диджей Дэн. На подходе уже готовится Вань Дмитриенко, затем Даррен Хейс, а прямо сейчас Файз на Фэмили на Джем ФМ снова вместе.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 15.16 в Екатеринбурге. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Московская стоит от объездной до Волгоградской, Щербакова от самолетной до Павлодарской, Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Постоянно космонавтов от электриков до фронтовых бригад. Также на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады. ЕКАД стоит от 20 км до моста через железную дорогу, проезжая от Губахинской до Укромного переулка.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Мой смартфон.

0: чуть-чуть подожди.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Татьяна Буланова призналась, что они с мужем живут в разных городах. Певица рассказала о семейной жизни с мужем Валерием Рудневым. В беседе с журналистами она уточнила, что живет в Петербурге, супруг в Москве. Видятся они раз в неделю, но это их устраивает. Она прокомментировала: «Он не забывает, как я выгляжу. Я понимаю, что этот человек за меня. У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился». По ее словам, это первый мужчина, с которым она чувствует себя в безопасности. С бывшими мужьями она почти не общается, только по работе, без нарушения личных границ. Напомню, что Буланова и Рудни вместе уже несколько лет. В июне этого года они отметили кожаную свадьбу. Но наконец-то наша Танечка счастлива. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом плюс 30 градусов. На завтра, вторник, 7 июля. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28. Выше нуля.
2: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

У кого-то капля абсента, а у кого-то окрошечка с ледяным кваском, ну, как минимум, холодненьким. То самое как раз в наших предлагаемых знойных солнечных обстоятельствах. А вообще этих рецептов тьма. И на кефире, и на иране, с редиской, без, с зеленью и т.д. и т.п. Ну, а если вообще чего-то прям изюмистого, гурманистого, то вот гаспачо, испанский-то холодный томатный суп, что я нашел, подсказал мне и Таратор, болгарский холодный суп на основе натурального йогурта либо кефира. Вот с холодной свеколи, кстати, это ближе к нам, на слуху. Пожалуйста, выбирайте. Ну, а если уж о еде заговорили, еще сегодня день жареной курицы, 6 июля, насчет охлаждающих свойств, как от окрошки. Сомневаюсь, но очень вкусно. Так или иначе, тебе приятного аппетита, планов приятных на вечер. Ну, а с меня хорошая музыка. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Анжелика Варум. Затем Дэвид Гетта и One Republic. А прямо сейчас девчонки фабричные, несмотря ни на что, в любое время года с любовью.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Ленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Ленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Ленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радуга Ленд. Репина 94.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Пролет беспилотников заметили сегодня над соседней Челябинской областью, над территорией нескольких муниципалитетов. Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, из реальной угрозы в регионе включали систему оповещения и сигнал «Внимание всем», пишет агентство ТАСС. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявили опасность от дронов. Свердловчан призвали быть осторожными и бдительными, предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Между тем, резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили в службе внешней разведки России, СВР. В сообщении службы говорится, что украинские военные готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, они не были осведомлены об истинной цели атаки, цитирует сообщение агентства ТАСС. В СВР уточнили, что полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты, выступившие под личиной военных советников, пишет агентство ТАСС. Сильные дожди и ливни, грозы с градами, шквалистым усилением ветра ожидаются местами в Свердловской области во вторник, а также в ночь на среду, предупреждает областное министерство общественной безопасности. Порывы ветра могут составлять до 25 метров в секунду. Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках в местах, где пройдут сильные осадки. Свердловчан просят в непогоду быть аккуратными в помещениях и на улице. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, выбирать безопасную скорость, по возможности отказаться от поездок. Телефон на случай ЧС 112. Между тем, специалисты сделали выводы о смерче, который привел к разрушениям в Кушве 22 июня. Ураган прошел по территории 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра превысила 33 метра в секунду, заявили специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете. В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет произошли наиболее сильные повреждения от сильного ветра. Кроме того, июньские дожди привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья, пишет «Комсомольская правда». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета «Ру». Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Не сбавляется обороты там наверху. Плюс 30 в центре Екатеринбурга. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗАТЛАНТ Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Спас с любовным синдромом. Ну, если можно так сказать, когда уже расстался, но не можешь отпустить никак прошлое. Градусы, она на Jam FM. Ну, в нашем случае все понятно на 100%. Вечер, это значит завершение побыстрее рабочих процессов и окунуться уже в эту в этот летний зной, в этот летний вечерок со всеми приятностями. Ну и, конечно, здесь оставаться, располагаться, впереди только хорошая музыка, все четко по полочкам разложил, надеюсь. А меня зовут Диджей Дэн, двигаемся вперед, скоро Мандера, затем Зиверт, а прямо сейчас Авалан Рокстон на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
1: Радугаленд. Репина 94.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 16.05 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Объездной до Волгоградской, Верхотурский проезд космонавтов от ЯК до ЖД эстакады, проезжие от Сгубаевской до Норильской, космонавтов от Электрика до фронтовых бригад. Много машин на Щербакова, от самолета на Павлодарское, постоянно автомагистральной, от проходной Пилка до Бебеля, на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: чуточку пофигизма от Люси Ботиной по барабану на Джем ФМ. Ну а от Яны Ефимовой свежей истории, естественно, через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как относится к дочери Аиды Гарифуллиной. Певец откровенно рассказал об отношениях с дочерью своей супруги. Он любит 8-летнюю малышку как своего родного ребенка и полностью осознает, что берет за нее ответственность. Певец поделился. Цитирую. «Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался 8-летний ребенок. С ним сразу можно общаться, играть, и это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит, мне досталось 2 детей. Этот ребенок теперь все-таки именно мой ребенок». Алексей ненавидит такие слова, как «отчим» и «пачерица». Он никогда не использует их в повседневной жизни. У него сразу начинают возникать негативные ассоциации в голове. Как пишет Супер, когда девочка услышала, что является пачерицей, она испугалась, что будет домработницей или служанкой. Отмечу, что девочку зовут Оливия. Чужих детей не бывает. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: 16.32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 31. На завтра, вторник, 7 июля. Синоптики нам пообещали переменно облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.

Цель один бывает. Сергей Лазарев и Полин Гагарина на Jam FM, хэппи-энд с не случившимся хэппи-эндом. В нашем случае, можно сказать, что 100% он гарантирован. Но, во-первых, сам по суде, завершается первый рабочий, классная погодка, вечер и в том числе вечернее шоу на Jam FM, Jam без правил. Миш Киселев и Яна Ефимова уже через несколько минут в 17.00. Здесь на Jam FM. Разные интересности от них, лайфхаки, общение, ну и, конечно, подарки. Какого гаджета тебе не хватает для беззаботной жизни? Вот тема, и по теме автор лучшего сообщения. Ребята, подарят, да, подарки. Ну, может быть, ты даже не задумывался, уже все есть. Но прогресс-то не стоит на месте. Как только не зайдешь на маркетплейсы, что-нибудь интересненькое да вылазит. В общем, какого гаджета тебе не хватает для беззаботной жизни? Автор лучшего сообщения в рамках вечернего шоу «Джем без правил» ждут подарки. Пиши уже сейчас в МАКС, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, либо в группе «Джем ФМ» ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Хорошего вечера, понедельника. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Джонни Федук, затем Елена Темникова. Ну а прямо сейчас «Lost Frequencies» на «Джем ФМ».

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от поворота к станции Палкино до Серовского тракта, 25-го километра до моста через ЖД дорогу, от реки Пышма до моста через ЖД дорогу и от 16-го километра до Высоцкого. Это все ЕКАД. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады. Рижский переулок от Московска до 8 марта. Московская от Обезной до Волгоградская. Белинского от авиационной до Щерса.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 55 минут, пришло время подводить итоги. Все-таки мы должны знать, кто сегодня забирает нашу, а можно ли сказать, тоже какую-то скатерть-самобранку, но только она тебе собирает...
4: Согреет.
3: Да, она тебе собирает только свое тепло. Опять же, будете думать, что как будто мы с вами в этот момент.
4: Я придумала прилагательное. Уютный подарок у нас сегодня.
3: Да.
4: Уютный, потому
3: шикарно.
4: Что, да, победитель у нас получит мягкое воздушное одеяло от компании Adar. И победителем у нас становится Леночка. Я напомню, что она сейчас с нами, во-первых, на связи. Во-вторых, тема у нас сегодня звучала так. Какого гаджета тебе не хватает для беззаботной жизни? Лена, привет.
5: Привет.
3: Итак, давай рассказывай, какого гаджета для твоей беззаботной жизни не хватает?
5: Робота-массажиста.
3: Он так...
5: Всегда мечтала о нем.
3: Я мечтаю тоже. Вот ты сегодня поселила в наши, знаешь, мысли, что мы действительно хотим сделать такого робота. А может, мы скооперируемся? ООО «Трио»? Сделаем свой массажер.
4: Ну, мне просто интересно узнать у Лены, а вот массаж конкретно какой ты хочешь? Спины, шеи, там, не знаю, ступни?
5: На ночь ступней, потому что спится хорошо после этого.
3: Угу. Вот. Согласна.
5: А по работе вообще не мешает плечи, шея.
4: Ну да, и ножки тоже, мы же каблуки носим. Но женщинам это, конечно, пригодится.
3: Все, берем массаж. Ладно, Лен, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Давай на счет три, мы ждем крики ура. Раз, два, три.
5: Ура!
3: Вот, теперь другое дело, да. И на массаж, значит, у нее ножек она
4: и
3: сходит.
4: И одеяло теперь есть.
3: А потом одеялком сверху прикроется и вообще будет в тепле, в любви, да еще и с нами под боком. Все, спасибо большое, Лен, ты сегодня побеждаешь. Ну и мы тоже, знаете, с вами выиграли. Вот вам, пожалуйста, новый гаджет, который придумали. А если у кого-то есть возможность, открывайте, создавайте. И мы ждем вас на Инопроме потом.
4: Я на самом деле думаю, что уже такие гаджеты есть, и они сегодня как раз-таки представлены. А что вот конкретно представлено, расскажем чуть позже.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Свердловской области больше 7,5 часов. О введении ограничений власти региона сообщили в половине 9 утра. После 10 часов Росавиация также закрыла и небо над Екатеринбургом. Ограничения на полеты действовали вплоть до 3 часов дня. Отбой беспилотной опасности экстренные службы дали в 16:10. В субботу 4 июля в Свердловской области, напомню, дважды за утро объявляли ракетную опасность. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге тем временем встретились премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян. Политик сегодня прилетел в уральскую столицу. Кроме главы российского кабинета министров, во встрече участвуют заместители министров российского правительства, главы Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Россия стала первой страной, которую Никол Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении. «Интерфакс» также напоминает, что на прошлой неделе Михаил Мишустин и Никол Пашинян проводили телефонный разговор, в ходе которого обсуждали актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
9: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
10: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд» вместе.
9: Летать в аэротрубе «Simple Fly»
10: вместе. Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд» вместе.
9: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Лэнд», Репина, 94.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут, за окном в центре города Екатеринбурга, 32 градуса со знаком плюс. И действительно, сегодня великолепный день, и я думаю, что вам можно насладиться прогулками. Кстати, об этих прогулках мы хотим поговорить, которые актуальны, ну, вот эти 3 дня точно.
3: Ну, тут прогулка-то не особо подходит.
2: Почему?
3: Больше такая, ну, выставка.
2: Ты покупать что-то поедешь? Да, да.
3: Может быть, но это нужно очень много денег иметь. Мы про Иннопром сегодня разговариваем.
2: Нет, ну, тоже можно погулять. Там много кто едет гуляет. Тем более, шаттлы бесплатные от Ботаники едут.
3: Но все равно жарковато. Кстати, многие жалуются на пробки в районе Экспо, поэтому...
2: Да.
3: В общем, Экспо мы не Экспо, точнее, обсуждаем, а Иннопром. С 6 по 9 июля будет проходить эта выставка. И сейчас мы так заочно с Мишей заглянем туда, что же там идти. Интересного представлено. Вот, например, в Экспо показывают бокалы из вулканического стекла, которые добывают в Армении, а именно из-за вот этой лавы, обсидиан называется элемент, застывшая лава.
2: Всегда.
3: Нет, не всегда. Ну, такая тоже темноватая, но не прямо черная.
2: Просто были вот эти, знаете, из вулканической штуки, черненькие.
3: Вот, из застывшей тоже лавы.
2: Да.
3: Считается, что, кстати, обсидиан вот этот приносит долголетие и здоровье. Стоит такая роскошь 400 тысяч рублей за один бокал.
2: За один бокал?
3: Ну, нет, мне кажется, они там, наверное, в паре как-то идут. Может быть, сразу. Обычно же в паре продаются.
2: Ну да.
3: В общем,
2: наверное,
3: не дешевое удовольствие все равно.
2: Ну и недорогое. Как бы чужие деньги не считаем.
3: Так, ты что интересного нашел?
2: Ну, я по классике. Я как-то такой мальчуковый вот эти все истории. Значит, Кировская область на выставке Иннопром демонстрирует, точную палеореконструкцию. Знаменитый, воссозданный пареозавр Пашка. Вот такой.
3: Пашка?
2: Да, Пашка называется.
3: Почему Пашка?
2: Не знаю, вот так назвали просто. Пареозавр Паша. Ну, хотя бы Павел, мне кажется, согласно
3: Пашка.
2: Возрасту. Ну, конечно, там 290 миллионов лет. Как бы, ну, Павел, я считаю, он заслужил. Здесь смысл в чем? Это инженерно-технологический прорыв. Точные копии древних ящеров создаются с применением 3D-сканирования, фотогеометрии, аддитивных технологий. Такие слова сложные, честно говоря. Суть в чем? В том, что создается вот именно материалы нового поколения, и многие говорят о том, что когда ты прикасаешься к Павлу, ты понимаешь, что это, ну, какое-то живое... Ну, я хочу Павел, мне Павел больше. Пашка как будто это вот наш Сальмаш, динозавр, а тут как бы, ну, Павел все-таки. В общем, суть в чем? Здесь делают вот реально кожу, скелеты, и применяются современные всякие полимеры, стеклопластик, пауретановые смолы.
3: Ой-ой.
2: Да, когда ты прикасаешься к нему, многие, кто уже, ну, успел посетить выставку, они сказали о том, что как настоящего динозавра гладишь. Вот тут у меня вопрос.
3: Как вы сравниваете?
2: Гнили, да. Ну, наверное, если ящер какой-нибудь вот было...
3: Да, ассоциативное мышление.
2: Да, чисто вот так вот.
3: Что хочется особенно отметить, что на Иннопроме показывают, конечно, и технологии в сфере медицины. Вот, например, из столицы, из Москвы привезли аппарат, который может на секундочку 90 минут без остановки качать сердце. Это очень великолепное достижение. В Челябинске, вот пишет портал Е1, для местных клиник закупили уже 4 таких аппарата, а в Екатеринбурге этот аппарат уже есть и использует его 24-я больница. Это очень важно. Это, ну,
2: да,
3: правда,
2: соглашусь,
3: для нашей жизни.
2: Абсолютно.
3: А еще хочу просто дополнить, ну это, конечно, уже этим никого не удивить, но мало ли,
2: так.
3: Ты же знаешь, что эти роботы-собаки.
2: Угу.
3: Да, вот есть такое семейство кукаяки,
2: ну, они, да,
3: в интернете.
2: Да,
3: у них, да,
2: ага,
3: очень много таких собак. Ну, тоже удивляются люди, фотографируют их, снимают.
2: Нет, это чисто с точки зрения прикола. Вот что касаемо сердечной истории, мне сильно нравится, потому что я могу помочь в сердечной истории только с точки зрения массажа сердца. Это хорошо, что я знаю песню, которая помогает делать массаж сердца. Есть же всемирная песня «Staying Alive». И вы такие, тыт, да, да, вот это тоже, знаете, не ноу-хау, но все-таки вот ребята написали песню, которая помогает, ну, как-то тоже спасти человечество.
3: Да,
2: мы с вами спасаем действительно грустное настроение, я более чем уверен, что делаем мы это хорошо, а через 10 минут у нас-то с вами новиночка музыкальная, это будет Коста Лакоста, Черри Леди, ну что это такое, с чем ее едят, обо всем по порядку.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: Вот они, самые загруженные магистрали Екатеринбурга, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты. ЕКАТ от 20-го километра, дороги Р-352 до моста через ЖД-дорогу. Трудовая Губакинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады. Шевская стоит от Тепличной до космонавтов. Также объездная от Громова до Амундсена, Челюскинцев, от Свердлова до Восточки. Автомагистральная от проходного переулка до Бебеля.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут, пришло время для новиночки.
3: Новинка на Джем FM в нашей ротации появилась, это Коста Лакоста Черри Лейди. В общем, для начала такая общая информация. Достаточно известный поп-исполнитель, настоящее имя у него Константин Сергеевич Бондаренко. И очень много он сотрудничал с нашими различными певицами, и Серябкиной, и с Лолитой, у них тоже песни.
2: Мне с Лолитой нравится.
3: По-другому, да, и в эфире как раз-таки у нас она тоже иногда крутится. В общем, новый трек получился легким и атмосферным. В нем чувствуется такая ностальгия по поп-музыке 80-х годов, по диско. При этом в тексте гармонично сплетаются романтика, дерзость этого паренька. Он решил действовать на таком контрасте. В центре сюжета история притяжения, где лирический герой поначалу очень растерян от своих чувств, но в итоге осознанно погружается в них. Кстати, знаковая деталь, конечно же, в тексте композиции есть такая строчка: «А ты пахнешь, как Том Форд». Многие слушатели отмечают этот образ, и певец его анализирует, сделав аромат Том Форд Черри символом притяжения вообще всей этой песни. Потому что у каждого из нас, ну ладно, не у каждого, в основном есть какие-то ассоциации с человеком. Вот,
2: по запаху?
3: По парфюму, да, например. Вот
2: что
3: у меня такое работает. Если я почувствую знакомый аромат, у меня флешбэк какой-то будет об этом человеке. Я могу вспомнить.
2: То есть, если ты где-то нюхала человека...
3: Да.
2: И вдруг услышала снова этот запах, ты вспоминаешь, что
3: я так работает.
2: Не могу даже вспомнить такая никакой ностальгия. Аромат. Какой в момент... мне надо понять. Ну, по булочкам вот я сохну так.
3: Ну, это булочки, я тебе...
2: Ну, аромат же тоже, что ты?
3: Я тебе про духи.
2: Ну,
3: в общем, Коста Лакоста, Черри Лейди.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 30 минут ровно в середине часа. Свежая история.
3: Саша СТ, рэпер, считает, что из Дениса Дорохова получится тоже прекрасный рэпер. Вот такой вот заголовок.
2: Допустим.
3: В общем, недавно Саша СТ и Денис Дорохов действительно выпустили совместный трек под названием «Я люблю жену».
2: Да. Это, по-моему, на американский кавер.
3: И эта работа стала для юмориста дебютом в рэпе для Дорохова. Саша уверяет, что пересекся вообще с Денисом совершенно случайно, и тот сказал ему, что он так-то тоже интересуется музыкой, все дела, и буквально спустя несколько месяцев они выпускают совместно вот эту работу, и это первый подобный опыт Дениса.
2: Мне кажется, Дорох просто вписывается вообще
3: в любую движуху.
2: Да.
3: И Саша СТ говорит, что Денис, хороший человек, талантливый, талантлив во всем. Вот если даже
2: про музыку только речи не было, да?
3: Нет, он как раз-таки говорит, что если Денис дальше продолжит этим заниматься, то он может себя очень даже хорошо реализовать в музыкальной сфере. А поклонники говорят, что... Поклонники, ты слышал? Я просто не слышал эту песню. Ты, видимо, это больше в теме.
2: Да, я ее слышал, да.
3: И поклонники говорят, что как так? Ну, Денис, ну, юморист, да, он такой безбашенный, но явно не рэпер. Вот они не верят в это.
2: Да здесь не то, что верю, не верю. Просто я не совсем для себя как бы вот это разделяю на самом деле. То есть есть действительно артисты, музыканты, да, R&B, рэп и так далее.
3: Серьезно
2: подходит к делу. Ну, да нет, дело даже не в серьезности. То есть люди, которые идут к этому там годами, да, и так далее, и так далее. То есть музыканты. Mm-hmm. Здесь, если бы это подавалось под соусом, прикола. Ну, то есть, вот мы такой прикольчик выпустили. Супер. Вообще никаких вопросов нет. Я просто не понимаю. Вот СТ с реальной точки зрения это говорит.
3: На полном
2: типа, Дорох вообще, супер МС там и так далее, и так далее. Ну, я бы для себя выставил эту композицию с точки зрения юмористической зарисовочки.
3: Ну, многие же как. Вот, например, просто даже приведу. Самойлова Оксана, бывшая Джигана, тоже... даже как-то рифма получилась. Самойлова Оксана, бывшая Джигана. Она тоже скоро выпустит трек и посвятит
2: Дисна
3: его...
2: Дисна Джигана?
3: Ну, типа того. Тоже об этом говорила в свежих историях здесь на Jam FM. В общем, и это запело, и этот запел. В общем, блогеры, они все почему-то тянутся именно в музыку.
2: Ну, зарабатывать же как-то надо. Вот поэтому. Осталось только, чтобы он начал продавать какие-нибудь газировки. Все. И в целом, наверное, упаковался на год.
3: Это ты сейчас на Дмитриенко намекнул?
2: А он что, газировки продает?
3: Газировки продает.
2: Да там кто только не продает.
3: Ты Ванечку Дмитриенко не трогай.
2: Соболев вообще не прикасаясь. Нельзя это делать. Соболев, он тоже газировки выпускает. Потом кто еще? Текила там газировки выпускает.
3: Баста тоже.
2: Баста газировки. Ну, то есть все, видите, все идем в газировку. Но чтобы она была, знаете, приятная, освежающей, в летний день давайте узнаем, что происходит сейчас за окном.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.
1: Jam FM.
0: 102.5.
1: Jam FM.
0: Jam без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
1: Реклама.
5: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
6: Разбиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе.
5: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
6: Вместе. Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе.
5: Прожить лето по-настоящему. Вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
1: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18 часов 39 минут. Пришло время познакомить вас с новой композицией, которая будет чаще появляться в нашем эфире. И вот вам, ну, можно сказать, что, наверное, новая исполнительница, хотя, с другой стороны, она достаточно давно занимается музыкой, тут вопросов нет никаких. Но после определенного шоу, которое выходит на одном из каналов, она стала популярной, тем более Дробыш обратил на нее внимание. Это Марфа!
4: Это уровень уже.
3: Это у Дробыша или у нее?
4: Ты что, Дробыш на нее обратил внимание?
3: Марфа, это исполнительница, которую зовут Марфа Николаева. Вот, собственно, все от этого и пошло. И у нее композиция называется «Забери меня». О чем же, собственно, рассказывает нам данный трек? О сильной привязанности, искренней любви и той внутренней потребности находиться рядом с любимым человеком. Все про любовь, все про любовь. Ну а что? Всегда же популярно про любовь.
4: Самые лучшие песни именно про любовь.
3: Думаешь?
4: Ну, я думаю, да. Либо расставание, либо только начавшиеся.
3: Ну, в общем, здесь смысл как бы разлука и ожидания, желание быть вместе. Такая городская романтика. Действие разворачивается в Москве. Героиня вспоминает, как они вместе ездят по ночному городу, на красный свет, бесцельно гуляют до самого утра. Ну, тут, конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Даже в песне.
4: Коснулся.
3: Да-да-да. Под звездочкой в данном случае. Предлагаю наслаждаться, да, не стоять на месте, а именно танцевать. В эфире Джем FM. Марфа, забери меня.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. «Джем ФМ».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 52 минуты за окном, невероятно комфортная погода, 32 градуса сейчас, я думаю, ну, очень приятно находиться на улице.
3: Ну, потому что уже, да, понятное дело, нет такого активного солнышка, можно прогуляться, здесь у нас
2: поплотненько.
3: Ну да, ну, днем-то было очень активное.
2: Смешно, ну, забавное, да, активное солце, жарило.
3: Пассивное получается.
2: Сейчас, да, как бы к вечеру уже все подустало, тоже, да, возраст позволяет это сделать.
3: Сегодня в теме вечера мы обсуждали, как какой гаджет тебе нужен для беззаботной жизни? Все потому, что у нас сейчас Иннопром в самом разгаре в Екатеринбурге. И вот нас победила Лена. Она сказала, что ей нужен робот, который будет делать по вечерам после рабочего дня массажи, значит, шеи, ножек. Вот такая вот,
2: ну,
3: ее
2: мечта. Ну, робот-массажист. А какой там уже в целом можно, я думаю, разобраться как-то по ходу. Естественно, презентовали вам, кстати, музыкальные новинки Марфа и Коста Лакоста со своими композициями. Сегодня чуть-чуть сделали ярче наш с вами вечер.
3: И обе про любовь эти композиции. Да, просто под разным соусом поданы. А про Иннопром тоже поговорили. Я рассказала о том, что там показали бокалы из застывшей лавы вулканической по 400 тысяч рублей. И также массажер для сердца, который может целых 90 минут массажировать сердце человека.
2: Вот, пожалуйста, кстати, Лена может попробовать на ножки сделать, на массаж. Тоже же массажирует. Она же хотела массаж.
3: Тоже верно.
2: Да, но просто применять его не по назначению, а как-то немножко распределить
3: немножко
2: его силы.
3: Немножко по-другому.
2: Да, сегодня это были приятные два часа. Яна остается, конечно, здесь, потому что свежие истории в середине часа у нас с вами присутствуют. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Контакты президентов России и Соединенных Штатов будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Также в своем комментарии официальный представитель Кремля назвал позицию президента США по теме Украины последовательной. Сообщение о том, что Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение, не соответствует действительности, добавил Дмитрий Песков. Правительство России до конца этого года выделит на программу промышленной ипотеки 3 миллиарда рублей. Заявление на выставке «Иннопром» сделал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, речь идет о дофинансировании программы, на которую бюджет уже заложил сумму 8 миллиардов рублей. «Интерфакс» уточняет, что промышленная ипотека позволила ранее не допустить закрытия производственных площадок после ухода из России ряда зарубежных компаний. Всего в рамках этого механизма было выдано более 1000 льготных кредитов. В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы. Спасатели выпустили предупреждение, которое будет действовать в регионе с ночи 7 июля. В Уральском гидромедцентре днем во вторник большинству районов обещают кратковременный дождь, который местами превратится в сильный, а позже перейдет в ливень. Также в прогнозе синоптиков гроза, днем град, местами крупный. Несмотря на маловетренную погоду, при грозе возможны порывы до 15-20 и даже 25 метров в секунду. При этом пока на среднем Урале сохранится теплая погода. Вплоть до четверга дневные температуры будут оставаться на отметках от плюс 25 до плюс 30. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер, переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-28, выше нуля.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем FM 102.5. Джем FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радио-чарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Крамбери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней – Мотех, Чо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде – и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них – «Шаде» – зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.

0: рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки Василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал невероятное количество хитов. И сегодня в его исполнении мы услышим еще одну балладу о любви, которая в 2026 году покорила радиочарты страны. «Выше облаков» в исполнении Владимира Преснякова продолжит наше путешествие к вершинам чартов. 14.

0: негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет, Шура ненавидит спорт. Певец подтвердил свою нелюбовь к физическим нагрузкам, хотя может похвастаться солидными спортивными достижениями. Он профессионально владеет беговыми лыжами. Как пишет Супер, роман со спортом у Шуры закончился еще в Новосибирске на сдаче нормативов ГТУ в школе. Он прокомментировал, цитирую, «Я мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТУ. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое». При этом звезде важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поклонники отреагировали на новость так. А как тогда оставаться стройным и без спорта? Да, странно. Иногда физическая активность просто необходима. Да он просто обленился. Он лучше обратится за помощью к специалистам, чем сам будет работать над своим телом. Отмечу, что Шуре 51 год. Я думаю, что он сам знает, как ему лучше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс» Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, вторник, 7 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 21. Завтра днем 25-28 тепла. Также завтра в Риже Краснотуринской Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 28.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
14: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия Дима Филатов и Леша Осокин представляют ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
9: 12-е.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Но прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирча Папушоя, рэпер Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта Топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
8: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы Топ Хит Чарт. И этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. Топ Хит недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Топ Хит Чарт просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
9: Расскажи, Снегурочка, где ты был?
8: Расскажи, Снегурочка, Саша Камон.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появится номинация «Самый популярный искусственный сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и по данным Top Hit в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт» с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и 100 000 000 стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
1: 7 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии «Топ-хит Music Awards», который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь сейчас «Елка проще». Встречайте.
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджея Грува и группы «Филатов и Кэрос».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое

0: попало.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Ну, а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.
2: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг – кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026 обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев, а прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юли Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юли Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
1: Новости на Jam-FM.
2: Здравствуйте. Центр компетенции беспилотного транспорта появится в Свердловской области. Соглашение о создании площадки на выставке «Иннопром» подписали министр транспорта региона Денис Чигаев, а также компании «Транспортные системы» и «Мависта Екатеринбург». Создание центра компетенции позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, а также повысит безопасность и надежность перевозок, пишет «Коммерсант Урал». Центр объединит компании, которые занимаются разработкой подходящих для беспилотного хода трамваев, а также разработчиков интеллектуальных систем управления для таких машин. Добавлю, Средний Урал является одним из четырех российских субъектов, в которых возможен особый режим тестирования беспилотных трамваев. Свободные места для первоклассников есть в 129 школах Екатеринбурга. В городе стартовала вторая волна приема в первые классы. Заявления родителей первоклассников смогут подать до 5 сентября. По данным Департамента образования Екатеринбурга, в уральской столице остались свободными более 4500 мест в первых классах. По итогам первой волны приемной кампании в школы зачислили больше 15 тысяч детей. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
1: Прогноз погоды на Jam-FM.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: М? Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 на 1-399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Jam FM.
5: Ты слушаешь Jam FM.
6: Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Айза объяснила, почему счастлива в браке. Блогерша Айза Лилуна Ай объяснила, почему чувствует себя счастливой в браке со Степаном Кузьменко. Она перечислила поклонникам признаки здоровых отношений. Айза прокомментировала: «Я чувствую себя любимой не только на словах. Мне не нужно угадывать его настроение. Я не боюсь его. Не живу в тревоге, что меня могут заменить. Не проверяю его телефон. Мы решаем проблемы, а не воюем друг с другом. Он уважает мои границы. Рядом с ним я стала счастливее, а не удобнее. Дом рядом с ним – это место, где можно отдохнуть». По словам Айзы, в этих отношениях она, наконец, чувствует себя в безопасности. Степан не обесценивает ее чувства, не заставляет ревновать и не требует доказывать свою ценность. Классно, когда девушка расцветает как цветочек в отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905
1: 235-0905
3: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Татьяна Буланова призналась, что они с мужем живут в разных городах. Певица рассказала о семейной жизни с мужем Валерием Рудневым. В беседе с журналистами она уточнила, что живет в Петербурге, супруг в Москве. Видятся они раз в неделю, но это их устраивает. Она прокомментировала: «Он не забывает, как я выгляжу. Я понимаю, что этот человек за меня. У меня, к сожалению, не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился». По ее словам, это первый мужчина, с которым она чувствует себя в безопасности. С бывшими мужьями она почти не общается, только по работе, без нарушения личных границ. Напомню, что Буланова и Рудни вместе уже несколько лет. В июне этого года они отметили кожаную свадьбу. Но наконец-то наша Танечка счастлива. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как относится к дочери Аиды Гарифуллиной. Певец откровенно рассказал об отношениях с дочерью своей супруги. Он любит 8-летнюю малышку как своего родного ребенка и полностью осознает, что берет за нее ответственность. Певец поделился. Цитирую. «Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался 8-летний ребенок. С ним сразу можно общаться, играть, и это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит, мне досталось 2 детей. Этот ребенок теперь все-таки именно мой ребенок». Алексей ненавидит такие слова, как «отчим» и «пачерица». Он никогда не использует их в повседневной жизни. У него сразу начинают возникать негативные ассоциации в голове. Как пишет Супер, когда девочка услышала, что является пачерицей, она испугалась, что будет домработницей или служанкой. Отмечу, что девочку зовут Оливия. Чужих детей не бывает. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Сразу.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 7 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-28 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радиочарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Краймбрери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте!

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней – Мотех, Чо и Баиндия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде – и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них – «Шаде» – зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал невероятное количество хитов. И сегодня в его исполнении мы услышим еще одну балладу о любви, которая в 2026 году покорила радиочарты страны. «Выше облаков» в исполнении Владимира Преснякова продолжит наше путешествие к вершинам чартов.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.
0: 13.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия Дима Филатов и Леша Осокин представляет ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
2: 12 место.

0: погодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
0: 11

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирчи Папушоя, рэпер Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы Top Hit Chart, и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. Top Hit недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Top Hit Chart просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
4: Расскажи, Снегурочка, где ты был?
3: Расскажи, Снегурочка, Саша Камой.

0: Чит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появится номинация «Самый популярный искусственно сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и, по данным Top Hit, в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ Хит Чарт с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и 100 000 000 стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
2: 7-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards, который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь сейчас «Елка», «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит «Прошедшие испытания временем». Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджей Грува и группы «Филатов и Кэрис».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Дракон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое

0: попала.
1: 102.5 Jam FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
4: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.
3: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг – кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026 обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев, а прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юлии Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юлия Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5.
1: Джем ФМ.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая, милая.

гулял с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Если хочешь танцевать,

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.